Тихнет вочь, а сюски даже и кик, мучни сам по, шум базюка герзо. Мут кучмазе, маваса найдё, сарнимо макерзлей. Заиго акуру даун, и кюсты хайте, и кюсты хайте. Джуди унгро йони, югани. みんなよかった。ビートキャンプは俺たちの絆だ。